0: Нискарем, холохрина чары нискарем, холохрина чары нискарем, костюм шины дуркула.
1: I want the whole wide world to hear, you're just right.